0: что Майя убита завтра.
1: Расстрелять.
2: Струнка!
0: Ты чё, почему?
2: Нкомых.
3: Расстрелять.
2: Голоса, как ты так поэтично.
1: Расстрелять.
4: А какая у вас фамилия?
3: Расстрелять.
0: Я на смерти боюсь. Мне верши слышу.
3: Расстрелять.